Δόξη μας. Ούγστο εσύ μους Богу от ной святого сакраменту, на митеге дуовой мус сау палэдзэбу, лэши ну слапу нас мусу дзэйвэ пэстэшу нас ауглюс, цар Кристу мусу кун.